Я товарищ, Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш, простите, простите.